стряхнуть с ресниц.

0: смотреть на дождь.
1: Наше радио.

Прошедших лили аромат, мои мечтания легкие туманит. Мне лили о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

обед. И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

сокровищ. Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Наша реклама.
1: Эй! Давай, давай!
2: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
3: Эй, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
2: 12+.
4: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и сигнал.
5: Билеты на сайте kassir.ru.
4: Начало в 20.00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1187-847-1189-584.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио. Так бьется сердце.
8: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Радио.

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не правда?

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692. От 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Наша реклама.
1: Моя бабушка курит трубку.
2: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дне.

0: 12+.
1: Люмен. В новом туре с альбомом «Любовь и красота». Знаковые хиты, новые песни и мощное световое шоу. 4 ноября. Event Hall Signal. Билеты на lumen.ws. 16+.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: средствах рекламы.
1: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 3 дня. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокмане.

чего и зачем. Из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

0: Наша реклама.
1: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
2: Напои меня водой твоей любви.
1: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
3: Шура звезд меня зовет. Нежно северных лысок.
4: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и сигнал.
5: Билеты на сайте kassir.ru.
4: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1-1-87-84-71-89-5-84.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио. Музыка поколений.
8: Знаете ли вы? Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 «Оскаров», 2 высших телевизионных премий «Эмми». В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: Группа «Рубеж веков» приедет в Самару и презентует свою новую концертную программу 8 ноября на большом концерте в ивент-холле «Сигнал».
3: Билеты на сайте kassir.ru.
2: Начало в 20:00. Черная, черная, черная боль, белая, белая, белая. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, ОГРН, 1187-84-71-89-584.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наша.

написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил, а он бы прочитал на мотоцикле.

Если бы письмо написать я мог, в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: Наша реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru+.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Телеканал Че представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23.30. На Че. Для лиц старше 16 лет.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

забыть я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я промолвил в гость.

0: Наша реклама.
1: Наше радио представляет «Люмен». В новом туре с альбомом «Любовь и красота». Знаковые хиты, новые песни и мощное световое шоу. 4 ноября. Ивент Холл «Сигнал». Билеты на lumen.ws. 16+. Индивидуальный предприниматель Шоу Валерия Евгеньевна. ФАП Украина Б-323-028-5068-90.
0: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.
4: Так звучит наше

вымути. Дверь не ломай, пробуй в нее войти. Сам для себя что-то меняй. Час столкновения может прийти, когда ты сам не поймешь, где тебя ловит ложь, где не дышать, а где свернусь с пути. Всегда берегись в мире под.

0: на правах рекламы.
1: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 3 дня. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: Наша реклама.
1: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Шура звезд меня зовет в нежно-северных лесах.
4: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и «Сигнал».
5: Билеты на сайте kassir.ru.
4: Начало в 20.00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1187-84-7189-584.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше.
9: Знаете ли вы? Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящий покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
10: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
13: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
14: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
15: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
16: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
18: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
4: Группа «Рубеж веков» приедет в Самару и презентует свою новую концертную программу 8 ноября на большом концерте в ивент-холле «Сигнал».
5: Билеты на сайте kassir.ru.
4: Начало в 20:00. Черная, черная, черная боль, белая, белая, белая. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, ОГРН, 1-1-87-84-71-89-584.
0: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

внимательно вслушиваюсь звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я. Так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что ни посули. Она никакой гарант, она никакой гарант.

осторожно пью пиво, слушая звонок у двери. Может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, вобла принесла бы. Неужели я такая

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 479 украинских дронов уничтожили силы противовоздушной обороны минувшей ночью над Россией. По данным Минобороны, летательные аппараты сбивали над 18 регионами, акваториями Черного моря. В Сочи обломки БПЛА упали на территории аэропорта, частного сектора и отелей, сообщил оперштаб Краснодарского края. Произошли возгорания, они были ликвидированы, данных о пострадавших нет. Также беспилотники атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. На одном из объектов вспыхнул пожар. Произошло отключение двух подстанций. Пострадавших нет, однако была проведена эвакуация жителей близлежащих домов. Яндекс предупредил пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов. Проблемы возникли с приложениями Яндекс.Гоу, Музыка, Яндекс.Пэй. С перебоями работает виртуальный голосовой помощник Алиса и другие платформы. Нарушения фиксируются после того, как из строя вышел третий дата-центр Яндекса, расположенный во Владимире. Это произошло на фоне беспилотной атаки. Ранее в компании сообщали о перебоях с электропитанием в зоне доступности облачного сервиса Яндекс.Клауд. Добавлю, что 8 и 9 октября в результате беспилотных атак была повреждена инфраструктура дата-центров Яндекса в Рязанской области. Экологии. Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине. Президент США заявил, что Владимир Зеленский неоднократно имел возможность урегулировать конфликт, но не сделал этого. Накануне он также обвинил украинского лидера в игнорировании просьб не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, Зеленский создал проблемы для всего мира. Трамп предложил украинцам найти нового лидера, который смог бы договориться с Москвой. Очередные президентские выборы на Украине должны были пройти в марте 2024 года, однако их не назначили из-за введенного военного положения. Ритейл, промышленность и логистика стали сферами с самыми востребованными профессиями в России по итогам сентября. Такими данными поделился сервис Superjob. Чаще всего работодатели в указанный период искали продавцов, кассиров и администраторов магазинов. В сфере промышленности больше всего вакансий технологов, конструкторов и механиков. В списке наиболее востребованных значатся и рабочие специальности – слесари, машинисты, спецтехники, операторы станков и производственных линий. Также на рынке труда актуальны водители грузовых автомобилей, комплектовщики и кладовщики. Среди других востребованных сфер строительства и общепит. На Земле идет самая мощная за последние 3 месяца магнитная буря. Она достигла уровня G3, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Явление спровоцировали облака плазмы. Они были выброшены в космос в ходе сильного всплеска солнечной активности. На фоне мощной магнитной бури, минувшей ночью в небе над Россией, наблюдались полярное сияние максимальной интенсивности. Согласно прогнозам, геомагнитное поле может оставаться в возмущенном состоянии еще около суток. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
2: Дом – там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
3: Новая Самара.
2: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте нашей.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.

0: Ваша реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
0: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
11: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
3: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23.30. На ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. 925-04-44.
6: Наше радио.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Люмен. В новом туре с альбомом «Любовь и красота». Знаковые хиты, новые песни и мощное световое шоу. 4 ноября. Ивент Холл «Сигнал». Билеты на lumen.ws. 16+.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио. Сделано в России.

0: воздух рекламы.
1: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 3 дня. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: Наша реклама.
1: Эй! Давай, давай!
2: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
3: Эй, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
2: 12+.
4: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226 50 71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Шура звезд меня зовет. Нежно северных лесов.
7: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и сигнал.
8: Билеты на сайте kassir.ru.
7: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1-187-84-7189-584.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
11: Наше радио. Проверено временем.
12: Знаете ли вы?
13: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
14: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Скорость, контроль, статус. JQJ8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
10: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
14: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
17: Наше радио.

0: наша реклама.
1: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Группа «Рубеж веков» приедет в Самару и презентует свою новую концертную программу 8 ноября на большом концерте в ивент-холле «Сигнал».
5: Билеты на сайте kassir.ru.
4: Начало в 20.00. Черная, черная, черная боль, белая, белая, белая. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, ОГРН, 1187-84-71-89-584.
6: Наше радио представляет «Люмен». В новом туре с альбомом «Любовь и красота». Знаковые хиты, новые песни и мощное световое шоу. 4 ноября, ивент-холл «Сигнал». Билеты на lumen.ws. 16+, индивидуальный предприниматель Лешкова Валерия Евгеньевна. ФАП ОГРН, Б-323-028-0-68-90.
7: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Российский агропромышленный комплекс сохраняет стабильность, несмотря на сложности, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что страна удерживает позиции одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире. По итогам 2026 года урожай зерновых превысит планку в 100 миллионов тонн. На хорошем уровне находится производство мяса, молока, яиц и других видов продукции, отметил глава государства. Сектор работает в условиях санкций, инфраструктурных и экспортных барьеров и роста издержек. Путин пообещал, что государством будет оказывать работникам отрасли помощь, в том числе в решении вопроса с топливом и сбытом продукции. Президент также поздравил российских аграриев с днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в этом году выпадает на 11 октября. 12 человек погибло и более 300 пострадало при ракетном ударе по международному аэропорту Эр-Рияда. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии. В королевстве ответственность за произошедшее возложили на хуситов. Атака на воздушную гавань была совершена накануне. Разрушение получил один из залов вылета. Кроме того, снаряд упал в районе международного аэропорта в городе Дамам на востоке Саудовской Аравии. Режим тишины необходим для безопасного ремонта оборудования на Запорожской ТЭС, поврежденного в ходе атак ВСУ. Об этом заявила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина. Обстрелы вывели из строя оборудование за ТЭС, обеспечивающее передачу энергии на станцию. Его восстановление снизит риск повторных блокаутов. Яшина подчеркнула, что для проведения ремонтных работ критически важно обеспечить безопасные условия. Накануне ВСУ атаковали за ТЭС и медсанчасти в Энергодаре. В России утвердили список дополнительных материалов и оборудований, разрешенных на ЕГЭ в следующем году. Для экзамена по литературе это орфографический словарь. Сдающим физику можно применять линейку и непрограммируемый калькулятор. ЕГЭ по математике предусматривает использование линейки и справочных материалов. На экзамене по химии, биологии и географии разрешен непрограммируемый калькулятор. Формат сдачи ЕГЭ по иностранным языкам допускает использование тех средств для воспроизведения аудио, компьютера и аудиогарнитуры для устных ответов. Также компьютер и ряд программ необходим для сдачи экзамена по информатике. Новый дом для программы реновации возведут в Войковском районе Москвы. О согласовании проекта сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. Здание построят на месте двух расселенных пятиэтажек постройки середины прошлого века. Проект предусматривает две секции. Он рассчитан на 368 квартир, в том числе для маломобильных граждан. Жилье сдадут готовым к заселению с чистовой отделкой, остекленными лоджиями и сантехникой. Предусмотрена подземная парковка, просторные вестибюли и благоустройство прилегающей территории. В шаговой доступности от новостройки расположены школы и детские сады, магазины и остановки общественного транспорта. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в MaxVK и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте
3: mosh.com.rf. 10 ноября. Большой концерт «Good Times». Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты «Good Times». Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.
6: Наша.
5: Музыка пока.

били камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след.

перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нуж дом, хотя б уголок, просто укрытие. От своих детей и собак

0: Наша реклама.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейдин и дополнительной выгоды при сдаче в трейдин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Скорость, контроль, статус. JQ J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
12: Наше радио.

хочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне помнишь.

Зачем, зачем, зачем ты, дядя?

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
2: Удивите любимых чудесным новогодним подарком. Курортный отель «Самарский» приглашает взрослых и детей на зимние каникулы. Комфортные номера и коттеджи, бассейн нон-стоп, оздоровительные программы на любой вкус. Родной Самарский. Отдыхайте на здоровье. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Шура звезд меня зовет в нежно-северных лесов.
4: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила. Тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл и сигнал».
5: Билеты на сайте kassir.ru.
4: Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-84-71-89-584.
6: В садовом центре «Артсад» снова скидки. До 30% на все хвойны, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
7: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио.
10: Знаете ли вы, в холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Наше радио.

0: Ваша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Скорость, контроль, статус. JQ J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23.30. На ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
4: Новая Самара.
3: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Группа «Рубеж веков» приедет в Самару и презентует свою новую концертную программу 8 ноября на большом концерте в Эвент-холле «Сигнал».
6: Билеты на сайте kassir.ru.
5: Начало в 20.00. Черная боль, белая, белая, белая. Для лиц старше 16 лет.
7: ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, ОГРН, 1187-84-71-89-584.
8: «Люмен». В новом туре с альбомом «Любовь и красота», знаковые хиты, новые песни и мощное световое шоу. 4 ноября, ивент-холл «Сигнал». Билеты на lumen.ws. 16+.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
11: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Масштабный сбой произошел в Рунете. Чаще всего о перебоях сообщают жители Москвы, Петербурга и Свердловской области. Это следует из данных сайта сбой.рф. Пользователи жалуются на работу мобильных приложений разных направлений, от доставки еды и маркетплейсов до ресторанов и магазинов бытовой техники. Наибольшее число обращений касается сервисов Яндекса. Ранее компания сообщала об остановке работы дата-центра во Владимире на фоне атаки беспилотников. После этого в работе некоторых сервисов организации произошел сбой. Совещание по вопросам кибербезопасности проведет на следующей неделе Владимир Путин. Кроме того, российский президент посетит съезд общественной организации «Деловая Россия». Он встретится и проведет совещание с членами бизнес-объединения. О планах главы государства рассказал журналист Павел Зарубин. Кроме того, в графике Путина запланирован еще ряд мероприятий, однако подробности не уточняются. От 4 до 6 лет будет составлять срок обучения в новой системе высшего образования России, сообщили в Миноборнауке. Точный период будет зависеть от специальности. Более короткие 4-летние программы предусмотрены для студентов в сфере туризма и индустрии гостеприимства. Будущие врачи, инженеры и учителя будут учиться в вузах по 5 лет. Самый долгий срок обучения, 6-летний, запланирован для наиболее сложных и наукоемких профессий. Ведущие российские университеты будут переходить на новую модель в 2026-2027 годах. Кроме того, ведомство предложило изменить порядок поступления в магистратуру. Согласно проекту приказа, подачу документов в одном вузе планируют ограничить 5 направлениями. Сейчас никаких ограничений нет. Россияне в среднем тратят около 18% семейного бюджета на детские кружки и секции. Такими данными поделилось агентство стратегических инициатив. Помимо непосредственно оплаты занятий, в этот показатель входит приобретение необходимого инвентаря, а также учебных материалов и книг. Наименьшие расходы на дополнительное образование детей зафиксированы в Москве, Ненецком автономном округе и Мордовии. В этих регионах доля таких трат в среднем составляет менее 7% от дохода семьи. В докладе также отмечается, что в среднем по стране дети проводят на дополнительных занятиях без малого 5,5 часов в неделю. Первый мокрый снег в Центральной России и Поволжье может появиться уже в заключительной декаде октября. На этих территориях ожидается ощутимое похолодание из-за прорыва так называемых ныряющих циклонов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В ночное время температура воздуха может опускаться ниже нуля, из-за чего осадки трансформируются в мокрый снег. Однако синоптик подчеркнул, что этот период пока находится за пределами горизонта предсказуемости, поэтому прогноз может уточняться по мере поступления новых данных. Популярный канал «Радио. НСН проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Моя бабушка курит трубку.
2: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном

0: 12+.
1: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал Сигнал. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
11: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
12: Если у вас другая, другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
2: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
3: Новая Самара.
2: 340-0505.
4: Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Шура звезд меня зовет в нежно-северных высот.
6: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл и сигнал».
7: Билеты на сайте kassir.ru.
6: Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-84-7189-584.
0: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Поколений.
9: Знаете ли вы?
10: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtic, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
7: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23:30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
11: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Наше радио.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Российский МИД осудил атаку на аэропорт в Эр-Рияде. Ведомство призвали участников конфликтов на Ближнем Востоке отказаться от ударов по гражданской инфраструктуре. Кризисы в регионе должны быть урегулированы дипломатическими средствами, говорится в сообщении министерства. 10 октября международный аэропорт в столице Саудовской Аравии подвергся атаке. Удар пришелся по одному из терминалов вылета, в результате чего 12 человек погибло, 309 пострадало. Как следует из предварительных данных посольства страны в королевстве, Россия среди пострадавших в ходе этой атаки нет. Минпросвещение обновляет рабочие программы по ключевым предметам для старших классов, включая базовые и углубленные уровни. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Изменения затронут содержание русского языка, литературы, географии, математики, информатики и других учебных предметов, а также коснутся примеров учебных планов, в том числе с изучением родных языков. Кроме того, российские школы смогут создавать внутри профильных классов и групп дополнительные направления под интересы учеников, например, физико-математические, химико-биологические, инженерно-технологические и другие. Это позволит сделать систему обучения более гибкой и современной и будет отвечать запросам самих школьников, добавил Кравцов. Принимать меры предосторожности при работе со списком контактов в смартфоне посоветовали в МВД. В министерстве порекомендовали хранить в защищенной резервной копии важные номера родственников, друзей и коллег. Лишние контакты рекомендуется удалять. Это необходимо, чтобы мошенники не смогли использовать эти данные для фишинга или целевой социальной инженерии, пояснили в ведомстве. Также в целях сохранения персональных данных не стоит хранить примечания с личной информацией прямо в карточке контакта. Москва, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ лидируют по качеству региональных и межмуниципальных дорог. Такими данными поделилось агентство стратегических инициатив. В докладе отмечается, что в среднем по стране нормативным требованиям соответствует более половины автодорог регионального и межмуниципального значения. За период с 2021 по 2025 год их доля увеличилась с 46 до 58%. Кроме того, за этот же период увеличилась и доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии. Средний показатель вырос с 60 до 86%. Россиянка Мария Филина выиграла международный конкурс красоты «Мисс и миссис ООН». 50-летняя москвичка заняла первое место в своей возрастной категории. Она обошла соперниц из Японии, Индонезии, Сингапура, Казахстана, Непала и других стран. Конкурсная неделя состояла из встреч с официальными лицами, культурной и экскурсионной программ, благотворительных и социальных мероприятий, а также ежедневных репетиций. Финал шоу состоялся 10 октября. В 2019 году Филина также победила на конкурсе «Миссис Вселенная» в Болгарии в категории «Классик». Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: 26 ноября. МТЛ-Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
2: Напои меня водой твоей любви.
1: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
3: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио. Проверено временем.
8: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
9: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Радио.

0: Наша реклама. Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
1: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
2: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
14: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
15: Да.
16: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
14: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
17: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
19: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сборы и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800.

0: 8-201-91-17.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: на правах рекламы.
1: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 3 дня. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду.

0: все. Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел, когда б мне быть отцом, супругом, приятный жребий повелел.
2: Это был, собственно, Евгений Онегин. У нас в студии Ленский, Онегин и Ольга. Это наше все, нескучные поэты.
3: Скучно не будет, как вы уже поняли. Ленский слегка боится, это я свой голос подал, поскольку все, кто читал классику, а ее нужно читать, ее должен читать, знают, что там не все хорошо получилось. Вот такие вот нескучные поэты.
2: Да.
3: Дописался.
2: Собственно, как вы уже догадались, наверное, у нас сегодня тема Евгений Онегин. И у нас в студии Николай Землян.
3: Оперный певец, выпускник молодежной студии Большого театра. И сейчас Николай играет как раз Евгения Онегина.
2: Выступал в лучших театрах мира, между прочим.
3: Это правда, да. Да, поэтому у нас сейчас сидит настоящая звезда больших сцен, да, вот, и спектакль.
2: Да, который исполняет партию Евгения Онегина в авторской, собственно, версии, да, Евгения Онегина «Башмета». Сегодня это, в общем-то, хит, вот, всех приглашаем. Давайте, Дмитрий, вспомним, а что же для нас вообще такое Евгений Онегин?
3: Евгений Онегин – это то, что мы очень не любили в школе, поскольку девочки учили письмо Татьяны, мальчики учили Онегина и так далее. И это, ну, хочешь, не хочешь, это нужно было. И это была большая,
2: я
3: толстая книга в
2: чего
3: стихах.
2: Чего же воли? Господи, как
3: что
2: вообще?
3: Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, да,
2: вашей
3: воли
2: меня презрением наказать.
3: Да, и наши девчонки тогда, знаете, самое было интересное, что, в общем-то, они это все учили и не совсем понимали вот это все. Ну, нельзя такое, как мне кажется, произведение давать в том юном, очень таком вот, очень таком трепетном возрасте.
2: А мне кажется, прям в самую точку, потому что именно в таком возрасте, подростковом, девочки вот именно так склонны влюбляться. Потом они уже знают себе цену, они уже такие глупости не делают.
3: Да. Итак, Николай, вопрос первый. Брали ли вы с собой сюда, в студию нашего радио, пистоль, например?
4: Нет, пистоль у меня забрал как раз.
2: Как вы собираетесь отношения выяснять?
3: Да.
2: Мне интересно.
4: Теперь уже другое время, мы с вами можем просто обговорить. Не нужны эти манипуляции, дуэли.
2: Они сошлись, волна и камень, стихии прозы, лед и пламень. Это же как раз о Ленском и Онегине, да?
3: Да.
2: Вот они, собственно, сегодня сошлись.
3: Погиб поэт. Это невольник чести. Вот это вот. Знали бы вы, в общем, мои дорогие господа ведущие и наш гость Николай, как было тяжело с фамилией Ленский, с настоящей фамилией, если кто-то еще не знает, то из наших слушателей, учиться, когда мы, собственно, приступали к изучению Евгения Онегина. Вот с тех пор у меня
2: дразнили,
3: никогда не было имени.
2: Дразнили.
3: Да. Ну, не то чтобы краснело, у меня
2: дразнили.
3: Просто исчезло. Нет, у меня исчезло имя. У меня не было даже прозвища в школе, потому что был просто Ленский.
2: Была фамилия.
3: Да, и все.
4: Не самое худшее прозвище.
2: Ну, так у многих, и сейчас меня тоже называли Ершова по фамилии.
3: Ну, естественно.
2: Нормально, ничего в этом такого я страшного не вижу.
3: А вас как Николай называли, скажите, в детстве?
4: Коля.
3: Коля.
4: Да нет, если честно, было одно прозвище.
2: Оригинально, я бы сказал.
4: Басков.
3: Было, да?
4: Ну, я светленький, Коля, и пою
2: оперным голосом. Ну, и он такой немножечко, Коля, тоже помпезный, в плане как похож на Николая Баскова.
3: А, думаете, а вы Николай помпезный? То есть вы вот как бы перетащили вот это вот помпезность?
2: Нет, мне кажется, у всех оперных певцов есть такое некое павлинство.
4: Ни в коем случае. Не мой.
2: Не ваш. Ну что ж.
3: А вот скажите, пожалуйста, Николай, а как оперные певцы относятся к рок-музыке? Вот это вот сейчас будет очень хороший переход, как мне кажется.
4: Я, в принципе, когда общаюсь с оперными певцами, понимаю, что мало кто слушает оперу и классику в свободное от работы время. То есть вечером, с утра, когда едут на работу, в основном слушают какую-то музыку, но в первую очередь часто сталкиваюсь с рокерами. И мы находим друг друга, встречаемся, берем гитары. Я по первому образованию в музыкальной школе гитарист. И, конечно же, Любе, Наутилус Помпилиус, Цой, Сектор Газа. Во мне Ария, конечно же, Ария, Кипелов, Беркут. Все это во мне сидело, сидит и до сих пор.
2: И будет сидеть.
4: И будет сидеть, да.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.
2: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням. С 7 до 11. Подъемники.
0: На нашем радио.

0: все. Это «Наше все», нескучные поэты Ольга Ершова,
1: Дмитрий Ленский
0: и Николай Землянских. Это
1: опера-певец. Евгений Онегин.
0: Он же Евгений Онегин. Кстати, Николай, расскажите, пожалуйста, как вы попали в эту постановку Юрия Абрамовича
1: Башмета.
0: Да, я забыл. Да,
1: еле выговорил.
2: Мы много выступаем с Юрием Абрамовичем с давних пор, с 19-20 года. Выступали на Байконуре, на Мамаево Кургане. В принципе, я очень горжусь и радуюсь нашему союзу с Юрием Абрамовичем. И в прошлом году меня позвал в свою постановку концертное исполнение в костюмах без декорации. Авторская версия Юрия Башмета.
1: Там премьера еще была. Чтецы,
2: конечно же, Константин Хабенский и Ольга Литвинова.
0: Это прям мощный такой состав. Мощно.
2: Премьера состоялась до меня. Я внедрился в эту постановку в прошлом году, если не ошибаюсь, это или 14-й, или 15-й год. И в этой постановке также выступали как чтецы Сергей Безруков, Евгений Миронов. То есть в зависимости от их занятости выбирают...
1: То есть они чередуются?
2: Чередуются. Но я все разы выступал с Константином Хабенским.
1: Скажите, Николай, вам нравится вообще партия Евгения Онегина?
2: Ну, конечно, нравится.
0: Что-то тут так, знаешь, чувствуется такая вот искорка.
1: Чувствуется какой-то подух.
2: Финал мне нравится, когда происходит вот это событие с Татьяной, он падает к ней на колени, просит с ним быть, остаться, уйти. Но, к сожалению, она другому дана и будет веком верна. А я, конечно же, хотел петь Ленского всю жизнь, но, к сожалению или к счастью, голос не дал.
1: А почему? Вот почему мальчики хотят петь Ленского больше?
2: Ну, это я именно. Ну, у Ленского красивая музыка. Ленский более, мне кажется, интересный персонаж.
1: Подули я стрелой.
2: Подули я стрелой пронзенный, или мимо пролетит она.
1: А чем он более интересный? Он, мне кажется, он как раз
2: глубокий.
1: Такой более...
2: Да, но он... У Чайковского.
1: Ну да, но он как-то односложный. То есть он такой, он романтик. Ну и все.
2: Девочкам такие же нравятся.
0: Кстати,
2: а
0: Ольга,
2: такие сложные персонажи.
0: Ольга, расскажите,
2: да, кстати,
0: пожалуйста, имя из Евгения Онегина. Тут
1: ну,
0: все
1: хорошо.
0: Мы сидим.
1: Кстати говоря, как там про Ольгу? Всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила. Вот, но это не про меня. Если что, это не про меня. Какие парни нравятся девочкам? Ну, между прочим, если мы все-таки обратимся к Евгению Онегину, то такие, как Онегин.
2: Это ошибка. Помните, у Высоцкого песня «Ошибка» вышла?
1: Ну, в каком-то смысле ошибка, да. Ну, больше, ну, мне, наверное, больше такие, как Ленский.
2: На какую перспективу вы имеете в виду, Ольга? То есть на краткую? На краткую тогда, да, я даже не знаю, кто из них, но, в общем, кто-то на краткую, кто-то на длительную. Онегин как-то, мне кажется, с ним было бы сложно. Он сам в этом признался.
1: Это только понятно, что сложно, но некоторым сложно и нравится.
2: А, ну это тогда уже...
0: Одно
2: да,
0: дело влюбляться, другое дело замуж выходить, и я навек ему верна.
2: Кстати,
0: поэтому давайте, знаете, в общем, у Ленских шансов на вот такую вот счастливую теплую гавань гораздо больше, чем у этих...
2: Я не буду вам напоминать, чем закончилась судьба Ленского.
0: Итак, друзья, если кто-то вдруг сейчас записывает наш выход, вот наш, пожалуйста, пишите мне ссылочку. Я вот этот выход хочу сохранить, где Николай, вот, исполняющий арию и вообще роль Онегина, вот так нахваливает Ленского. И знаете, так приятно.
3: Наше радио.

0: все. Это наши все нескучные поэты Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и оперный певец, выпускник молодежной студии Большого театра Николай Землянских, который еще и великолепно исполняет партию. Я же не знаю эти ваши важные такие. Что у нас тут? У нас рокеры, у нас все рокеры. Так, Николай, у меня будет вопрос. Очень такой, знаешь, очень такой коварный. Мы, Ленский, Онегин, мы, когда растем, хотим быть то, в общем, полицейскими, то космонавтами, это очень важно, вот, потом, естественно, машинистами дальнего следования, дальнобойщиками хотим быть. В какой момент из вот этого перечня вдруг не появился бухгалтер, но вот появился оперный певец? Николай.
1: Я пел с трех лет, изображал гитару и дожил до своих 8-9 лет, тех самых.
2: Да, но можно же хотеть быть эстрадным.
1: Ну, я хотел сначала рок-певцом быть, поэтому я-то и пошел на гитару, в надежде, что я буду играть на электрогитаре. Потом у меня она появилась, и до сих пор есть, и я на ней иногда играю. Скорпионс и так далее. Uh-huh.
0: Конечно, все, но у нас можно все.
1: В общем, я хотел быть рок-певцом, гитаристом, в первую очередь, конечно, гитаристом, потом певцом, и меня как-то захлестнуло, я начал изучать чуть глубже, как раз вот именно в такой прогрессии Цой, Наутилус, Кипелов, а Кипелов это уже еще ближе к классике.
0: Конечно.
1: И дошел до Чайковского, услышал Хворостовского и понял, что это вроде все близко, и об одном, но чуть-чуть разными словами, и опера полностью поглотила мою жизнь.
2: Цепочка фатальных событий.
1: Цепочка закончилась, да. Я, к сожалению, не стал рок-певцом, но что выросло, то выросло.
0: Ну, ведь можешь же, в принципе, вокал оперный использовать в рок-песнях?
1: Это моя мечта.
0: У нас есть такая группа, Джоконда, где прекрасная Лена Минина, которую мы очень любим, она оперным вокалом поет, естественно, рокерские песни. Вот. Плюс еще у нас есть и Evanescence, и многие-многие. Вот есть такое вообще желание сделать?
1: Есть. По-моему, я даже Ольге говорил уже об этом, когда только, да, мы первый раз встретились.
0: Ладно. А когда вы встретились первый раз?
2: Раскроем секрет. Мы знакомы с Николаем, так что...
1: Да, конечно, есть такая мечта, и надеюсь, что когда-нибудь воплотится. Мне не хватает именно сообщников в этом плане. Гитаристов, барабанщиков
0: и
1: спеть.
0: И гараж.
1: И гараж, конечно.
0: И гараж.
1: Студия уже есть.
0: Да. А вообще какие арии пел еще? Все, да, было?
1: Нет, ну не все. Здесь лирические. То есть мы же еще делимся. Лирический баритон, драматический баритон из русского репертуара. Это еще Елецкий, Пиковая дама. Это Веденецкий гость, Фигаро, Россини, который ларго, фактого, там далече, да, ларго. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это все.
0: Это да?
1: Все знают, да.
0: Роберто Ван. Это сложная зараза.
1: Это очень сложно. Это очень. Там «Абро, фигро, брабра, весьма, абро, фигро, брабра, весьма, твортуна, твортуна, твортуна». Там и темпово, и тесситурно, и итальянский язык, и актерское мастерство включается. Евгений Онегин достаточно все прозаичнее выглядит. И сам Евгений Онегин скучноват для меня, ну, в плане, особенно в начале. А он и должен быть скучным. То есть уставший такой. Мне, поэтому-то я смотрю на Ленского. Не на вас, я имею в виду.
0: Да, понимаю.
1: На вашего, так сказать, как это, прототипа. Я смотрю, зараза. И поэтому все девушки любят. Даже Татьяна переключилась на Ленского.
0: Да.
1: Я думаю, ты что смотришь на нее?
0: С нами невозможно. Один раз нас увидев, поняв все.
1: Все смотришь, потом мне сама будешь плакаться и писать письма.
3: Наше радио. Наша реклама.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. лета. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
10: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о поведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23.30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше все.

0: у меня.
1: Ладно, достаточно. Спасибо. Я вам верю. Верю, как говорил Станиславский. Николай, скажите нам, пожалуйста, а вот какие у вас любимые партии есть?
2: «Фигаро». Это «Ларгуль фактотум де лечета».
0: Покажи.
2: «Ларгуль фактотум де лечета». «Ларго». Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну там...
0: Как долго такое учится? Вот эти вот все переходы, все вот эти вот... Что у вас там, тесситуры?
1: А, кстати говоря, вот по поводу языков.
2: Да,
1: ты знаешь
2: учить.
1: Эти приходится, то есть, да. Ну, приходится их учить, да?
2: С детства мы учим, да, итальянский, там, немецкий, французский. Где-то произношение, где-то...
1: То есть это же не просто заученные...
2: Нет, конечно, нет.
1: Да, звукоизвлечение.
0: Нужно понимать, да.
2: Конечно же. Было бы глупо. Ну, если кто-то не понимает, ну, нужно учить иногда. Я для певцов говорю.
0: Но пока что золотой такой, очень золотой резюме получается. Собственно, партия Онегина, партия...
2: «Фигаро».
0: На секундочку, как бы главного, да?
2: Конечно же, это Елецкий из «Пиковой дамы». Несуществующий, кстати, у Пушкина персонаж, который вел сам Чайковский. Mm-hmm. Он протагонист, получается. Вернее, антагонист.
1: Антагонист
2: Германа.
1: Да.
2: Вот. То есть подборочка есть и на разных языках. И я думаю, тебе остается продолжать совершенствоваться в этом и петь. Стараться петь лучше.
1: А партия Евгения Онегина одна из любимых или нет?
2: Нет.
0: Да, поясните, почему.
2: Мы же уже
0: Я-то за, но все же.
2: Нет, моя любимая партия, сейчас скажу, сейчас. Вообще у меня нет сейчас на данный момент самой любимой партии, потому что, как говорится, то, над чем работаешь, то и самое любимое.
1: Да.
2: В данный момент я работаю над партией «Сильвио», это паяцца Лиан Кавалло, на итальянском языке.
1: Ух ты.
2: Да, вот из этой...
1: Дмитрий, какие-то подозрения вызываете, если честно.
0: Какие? Во мне? Высох оперный певец.
2: Вообще.
0: Понимаете, где-то, да.
2: Я только говорю пальяччо, а вы уже поете.
0: И я, кстати, смотрел, я думаю, вам, Ольга, будет приятно. Я эту оперу смотрел в Одесском оперном театре.
1: Да, мне уже приятно.
0: Да. Одном из самых красивейших театров мира.
2: А я как раз любовник.
0: Кто вы?
2: Я любовник в этой опере. Помните? Ну, там не настолько заметная партия.
1: А, вот почему она
2: да,
1: для
2: то
1: вас
2: есть она убивает
1: приятный.
2: Ее и его в конце. И говорите, комедия финита. Комедия закончилась. Наша радио.

0: наше все. Это наше все, нескучные поэты, Ольга Ершова.
1: Дмитрий Ленский.
0: И давайте представим нашего гостя.
1: И Евгений Онегин.
0: И Евгений Онегин, да. Ты все же хочешь, чтобы я так, в общем, чуть больше начал заикаться, чем обычно. Николай, скажи, пожалуйста, а вот любимые выступления, вы же часто выступаете не только, ну, как бы целым спектаклем, там, целой постановкой, а есть какие-то вот вещи, где можно, ну, вот взять, как бы вырезать арию и там где-то выступить. Есть ли что-то такое, вот, чем вот хочется поделиться, где было воспринято все на ура?
1: Какое-то яркое впечатление.
0: Да.
2: Дом актера, творческий вечер Ишовой. Это мы пели там поэтесса, да? Поэтесса Шостаковича, кстати.
1: Да,
2: которого про юбилей.
1: Говоря,
2: в этом году.
1: Да, у Саши Черного есть замечательная ироническая штучка, я бы сказала, про поэтессу. Она была поэтесса. Можешь
2: поэтесса.
1: Немножко напеть?
2: Она была поэтесса, поэтесса бальзаковских лет.
1: Да, ну, в общем, сейчас все не будем петь, но...
0: Ольга, а вас ли Саша Черный писал и Шостакович?
1: Подождите.
2: Ваш близкий друг Шостакович.
1: Там нужно дочитать до конца, тогда все будет понятно. Очень иронично и симпатично. Вот. Так, собственно, вы, Николай, начали с этого. А что еще? Какие еще впечатления?
2: Это было одно из первых серьезных выступлений.
0: Молодец. Далеко пойдет.
2: В 19-м году я выступил на юбилей Пахмутовой. Мы с ней знакомы с 14 года. Очень долго я ждал этого момента. Мне было 22.
0: Легенда,
2: только пришел в Большой театр, и Дмитрий Юрьевич Дойон, руководитель, меня заметил, узнал, что я пою ее песни. Сразу меня повел в гости. Там был Николай Николаевич Добронравов, вам небезвестно, Ольга, если вы как поэт уже в одной касте. И Александра Николаевна Пахмутова. Правдами, неправдами я попал в этот эфир, открывал концерт. В нем как раз выступали все певцы. Это было большое... 90 лет. 90 лет, историческая сцена. Плетнев, Башмет как раз дирижер. Очень, очень серьезный музыкант. И мне выпала честь выступить там. Для меня, 22-летнего, это был просто... я был на вершине внутри. Не то, чтобы я зазнался. Хотя, как будто бы я был близок к этому на тот момент. Но очень, очень большой шаг, старт.
1: Судьба не дала тебе зазнаться.
2: Судьба мне не дала зазнаться, да. И это был большой шаг, и который я поверил в себя. Это была песня «Мелодия». Ты моя мелодия.
0: Ох, классная.
2: Муслим Магомаева стоит вспомнить. То есть, как-то у меня все сошлось. Все мечты в детстве. То есть, мечтайте, друзья, и получится. Работайте, и все у вас будет. Вот мне это... ситуация это мне доказала.
1: А вот если брать не партии, а брать конкретно песни, да, произведения, то какое твое любимое?
2: Смотря какой стиль. Я достаточно такой серьезный меломан. То есть я могу найти в любом стиле для себя что-то близкое. Если говорить про эстрадные песни, например, мне очень нравится...
0: «Руки вверх» любишь?
2: «Руки вверх», конечно же. Крошка моя, я по тебе.
1: Из тех, что ты исполнял?
2: Из тех, что исполнял? Ну, конечно же, это Бабаджанян, это, может быть, и «Благодарю тебя», «Ноктюрн». «Благодарю тебя за песенность города». Конечно же, «Мелодия». То есть я так, лирик в душе, поэтому мне Ленский нравится.
0: Это персонаж имеется в виду?
1: Я считаю, что...
0: Да.
1: Я считаю, что на этом можно закончить.
3: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и «Сигнал».
2: Билеты на сайте kassir.ru.
1: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1-187-84-7-189-5-84.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя, сообщили в компании. Отмечается, что инженеры в первую очередь восстанавливают приложения, которыми пользуется наибольшее количество людей. Налаживается доступ к виртуальному голосовому помощнику Алиса, поиску Яндекс.Картам, такси, почте и другим. Однако некоторые их функции по-прежнему недоступны. Ранее этим утром компания предупреждала пользователей, что в работе приложений могут быть сбои на фоне третьей за неделю беспилотной атаки на дата-центр Яндекса. В ночь на 11 октября ударом подвергся объект во Владимире. Его работу полностью остановили. До этого беспилотниками были повреждены серверные центры в Рязанской области и Калуге. Между Россией и Украиной устанавливается энергетическое перемирие. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп. По его словам, обе стороны согласились на это, оно вступает в силу незамедлительно. В Кремле данную информацию пока не прокомментировали. Владимир Зеленский заявил, что для него заявление американского лидера стало новостью. 9 октября состоялся телефонный разговор Трампа и Владимира Путина. По итогам переговоров были достигнуты соглашения о поставках на мировые рынки российского дизельного топлива. В ноябре произойдут изменения для ряда пенсионеров и получателей социальных выплат, сообщили в Госдуме. Достигшим 80-летнего возраста в октябре россиянам вдвое увеличат фиксированную часть страховой пенсии. При этом за ними сохранится ежемесячная доплата за уход. Общая прибавка в стандартном случае составит около 11 тысяч рублей. Кроме того, изменятся сроки перечисления детских пособий за празднование Дня народного единства. Ежемесячные перечисления из материнского капитала за октябрь запланированы на 5 ноября. Пособия по уходу за детьми до полутора лет для работы родителей перенесут на 7 число. Выплаты за ноябрь в декабре произведут в соответствии с установленным графиком. Умер советский и российский актер театра и кино Владимир Баранов. Он ушел из жизни в возрасте 70 лет. Как сообщила дочь артиста, он скончался после непродолжительной болезни. Баранов был наиболее известен по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Кроме того, он играл в телепроектах «Агент национальной безопасности», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», в советской картине «Торпедоносцы» и исторической драме «Русский ковчег». Российские и китайские ученые предложили создать экологические коридоры для трансграничной миграции амурских тигров. Как сообщили в Минобрнауке, инициатива также подразумевает создание единой базы данных по трансграничным группировкам особей. Планируется проведение совместной оценки связанности места обитания и формирование механизма управления экологическими коридорами. Трансграничная группировка амурских тигров насчитывает около 20 животных. Они регулярно мигрируют между Россией и Китаем. Специалисты называют это важнейшим связующим звеном между частями популяции в двух странах. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс Вагайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС 7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Авторадио.
1: Тебе нет меня, что тогда, что тогда. Ты галлюцинация, мы галлюцинация, мы галлюцинация.
2: Ты галлюцинация.

0: Наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: правах рекламы.
1: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 3 дня. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: Наша реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети.

0: Наша реклама.
1: Дом там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи. Новая Самара. 340-0505. Заставщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 7788692. От 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Сигил Инвертор «Гордыня». Сигилу и Инвертору в целом-то не привыкать обращаться к своим внутренним демонам, но, как пишут музыканты, «Гордыня» — самый личный и беспощадный трек. Это зеркало для каждого, диагноз, поставленный окончательно и бесповоротно. Специально для записи трека были приглашены вокалисты групп Cold Blooded Murder, Sadness of Gaia и Dr. Трек крутой, сегодня много крутого в эфире, и чтобы не растекаться тут мыслью по древу, прямо сейчас столичная банда.
1: Жесткий диск на нашем Made in Russia.
0: In Touch with Robots, Grey.

0: In Touch With Robots, трек называется Grey. Название коллектива Veiled Hate Story. Название трека Millennial. Краткая информация. Мир разделен на до и после. Есть те, кто родился в совке, а есть сильно позже. Ну, че это вы так про Советский Союз? Мы же, дети 90-х, живущие в отголосках прошлого, но с желанием невозможного. Новое поколение, но приверженцы стереотипов. Почитатели скрепов, уважающие старших, но с амбициями, живущие с мечтой о западной культуре. Эвана как?
1: Made in Russia.
0: Veiled Hate Story. Millennial.

0: Команда Violet Hate Story. Трек называется «Миллениал».
1: Жесткий диск.
0: Время еще одной совместной работы. На этот раз Dramatics и Times Square сошлись в одной музыкальной композиции. Вот что пишут в группе Dramatics. Я достаточно давно слушаю группу Times Square. Некоторые песни глубоко запали в душу. Но вот конкретно в этом треке партии Кирилла вначале почему-то разочаровали. Не могу до конца даже сформулировать, почему так. Зато ваш куплет просто разнос всего, любовь сразу. По мне, мощный трек, удачный фит. Как же дополняют друг друга партии и припевы, особенно в конце. Целый музыкальный симбиоз в рамках одной истории по смысловой части будто бы продолжается линия альбома. Такое не может не радовать. Два мира, два Шапира.
1: Жесткий диск.
0: Times Square, Dramatics, Муза.

0: Здравствуйте, я из хардкор-команды Кутакбаш. У нас вышел релиз, и хотелось бы попасть в вашу программу. Ну что ж, в программу вы попали. Я так понимаю, группа петербургская, трек «Пасконный». Больше пока сказать нечего, давайте слушать.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Кутакбаш, медведь. Сейчас все будет.

0: название коллектива Arizona Dream. Название трека «Потолок». Краткая информация. Arizona Dream – музыкальная группа из Москвы, вдохновленная звучанием эмо-поп и альт-рок команд середины нулевых, основанная в 2017-м, исполняющая свои треки на английском языке. Новый сингл – это первая песня, написанная коллективом на родном языке. Давайте заценим.
1: Жесткий диск.
0: Arizona Dream – «Потолок».

0: классный трек. Arizona Dream группа. Песня называется «Потолок». Гоним дальше. Прямо сейчас музыкальный коллектив «Сикариус». Песня про смерть. Такая характеристика композиции «Тело». Главный герой потребляет все, что плохо лежит, и на пороге смерти осознает, что жил не самую хорошую жизнь, что мог когда-то все исправить, а теперь ему придется отправиться в сплав с хороном. Для «Сикариус» песня нетипична. Изначально она должна была быть фитом с фолк-рок-группой «Яруга», но не срослось. Медленная, степенная, лиричная, с элементами сладж-металла.
1: Жесткий диск.
0: «Сикариус. Тело».

0: теперь я чист.
1: Сикариус. Композиция называется «Тело». Ну и когда я прочитал, что это должен был быть фит с фолк-группой, тогда я понял, почему трек именно такой. Классная вещь.
2: Жесткий диск. Нам пишут.
1: Здравствуйте, Алексей. Seven Bones, трио из Нижнего Новгорода. Группа сочетает эмоциональное звучание и лирические тексты, основанные на концепции семи костей и семи ступеней развития человека. В творчестве встречаются элементы электроники в сочетании с современным альтернативным роком. Сингл Universal, высказывание о единстве. Все люди — одно. Одна вселенная, живущая в миллиардах форм. У каждого свой путь, свои страхи и переживания, но все это форма одной жизни, как волны одного океана. И единство не стирает этих различий. И только вмещает их, и в нем наша сила. И только свободные люди могут быть по-настоящему вместе.
2: Made in Russia.
1: Seven Bones, Universal.

0: Seven Bones Universal. Красивый трек.
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас трек, рожденный из мема с Геннадием Гориным. У меня камыш, юмор вперемешку с сарказмом, электроника вперемешку с тяжелыми гитарными рифами. Давайте скорее слушать.
1: What the hell?
0: Терракота, камыш.

0: душе, а на самом деле у меня свой бизнес.
1: Я в этом месяце уже 70 миллионов на учебу потратила.
0: А прожиточный минимум разве не миллионов в день?
1: Я Анжела, обычная девчонка.

0: Команда Терракота, трек «Камыш».
1: Жесткий диск.
0: А теперь Манфлейм с новинкой. Манфлейм выпускает сингл «Перезагрузка», меланхоличный синт-рок с участием Александра Григорьева из «Ауткаста». «Перезагрузка» — песня о мире, где человеческая воля постепенно становится иллюзией. Сознание можно загрузить в облако, судьбу переписать, а цифровое бессмертие оказывается не спасением, а потерей собственной личности. При этом трек не превращается в агрессивную антиутопию. Это скорее спокойное и немного пугающее принятие неизбежного. Меланхоличные синтезаторы, рок-гитары и роботизированный вокал. Все это создает ощущение одновременно личной драмы и большой фантастической истории. «Перезагрузка» продолжает концепцию Moonflame — путешествие в иное прошлое, где эстетика синтвейва и культура 80-х встречается с влиянием альтернативного и тяжелого рока. Трек станет одной из новых композиций расширенного издания альбома «Фантомы», презентация которого пройдет в Москве 7 октября в 16 тоннах, 9 октября в Петербурге в кадрах. 16+, возрастной ограничения.
1: Жесткий диск.
0: Манфлейм, Александр Григорьев, «Перезагрузка».

0: разгрузка. И классно, что музыканты решили уйти от полной антиутопичности в этом треке, потому что вот эти вот антиутопии в лоб, они уже ужасно достали. Чувствуешь себя, как будто ты в 4 классе на уроке политинформации, когда подобное слышишь. Ведь на голубом глазу продолжают писать такие треки. Манфлейм не такие.
1: Жесткий диск.
0: Закрою сегодняшний жесткий диск. Трек Inane. Astro Shell и Dead King его написали. Человек сталкивается лицом к лицу с собственной конечностью. Ну, в смысле, что он смертен, видимо. И понимает, возможно, самое страшное в смерти — не перестать существовать, а обнаружить, что ты так и не успел по-настоящему прожить собственную жизнь. Новая композиция — мрачное размышление об утрате себя, внезапности смерти и тщетности человеческого существования. Ну, я в целом угадал, потому что конечность... Ну, как-то сразу рука или нога на ум приходит.
1: Жесткий диск.
0: Astro Shell, Dead King, Inane.

0: Вот на такой бодрой ноте сегодняшний жесткий диск объявляется закрытым, потому что место на нем, к огромному сожалению, закончилось. Огромное спасибо за внимание. Напоминаю, что все выпуски после эфира можно найти на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты» и слушать в любое удобное время. Ну и, конечно же, не могу не сказать следующее. Помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер FS-7788-692. От 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки

я устаю, перевожу дыхание на ногах, не устаю, я в облаках, и потому снова шаг, снова новая боль, снова гудит в ушах,

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное, между фар лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.